0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ལུང

Yeah, Ganjin Kawi Junja, Samkin Lanji, Chinabi, Rato del Titartang, Nambasi, Samjin, Nanjimbanda, Nansor, Janjunian, Tinkung, Worker Long Tintang, Songing Sachin, Dremdil near Tocha Chibrakani, Yamgetukunu, Dubjalam, Tungale, Sunin, and not the English and the Sundry Patang, Donzunba, Tobdinjai. Dubjalam Tungale, Sunday, Na, Tajachi, Mamon, Suyunga, Yanum, the Tatung, that thingy, Dremdilke, Chagotang, Tunchinda. Gongora yana demdrik korger gaz gjenjura ngaso tsangma denjigtang detang gjo jula ka arewara mondin chege yonre tishtab gen jachi kalwatang jachi lamdwa yong terang gen yema xarwan da tang tanda tang yang chenaba sakangs gen yona ilkangs gen yoga yona yangna chenaba ilkangs gen jun chajen tenga yona yang delik demdril denjigdala torning da tang denjigtang detang gjo ju arewa chege yu tian chike demdrik Jatum tung de datangi, Lenson dinanga, Alangjitangana, and Nantuning, Amandawa Gamons Kodri Kondra. Tina, Tariga Lenson dina, Atazo in Jinachu, Jimjil danger in the Jujan do Zung datangi, Natsuga, Argenta, Warka Katarmi, Jimjil danger Jujimbi, Argelium Woka, Lirsum Dan, the Shikav Zumbaga, Fiegunda, Tarta, Pitang, Pirzin Bayang, Ganga Hinder, Tishabgang, Jetsuka. Та лирик хэндэ карта датни на цог лирик сосуна юнуга мана гамзык семг цорва яна нэг семг нюала суганды та чуг лигсэм гана баг жицк зам чигэн цонтып дам на цог гэтэн датни мама ма цогтан ячи калва чэцхтан гэм м юнгата дэмдил кэ калчиндан дэмдил денжигдала хсандбызгэн гамзгэ конэр тиштапкэна Tarizun Sonjina, Nazi Kapshanga, Chichirk Lamzi, and the Musgutag Datini, Tajachi, Nikrupa Gamunzik, Sam Chindavkur, Telayang, Tomish and Dambaz Narandrag, Zondripaga, Ata Shepshirtang, Atani Shetter, Tani Tarchila, Sukh Gurm Gamunzuji Datini, Ata Zankur Reregna, Ata Zombapo Ninde, Ata Tomi. Dandern the Tula Tire of Damton Chong Dattingi, of Sam Chin the Young, Nilly Kung, Donzin Basso Suga, Yamu Niratangi, Jinduni, Jirlukanam Bagging, Chenambi, Yanum the Dungwander, Tena Derung Sonjina, Zankurkula Kanechu, Za Pemparilla, Tena Za Pemban the Young, a Chet, Nartauga Lensons of Gobdigoner, a Lesson Dina, and a Sita Suinjina. Замчин да жерлугдан замчин да ларуньудан яна зомба пососуг нэн семгэн жигтэнни авшала шонуг замчиг ананин тайн сосуг ата жерлугна бандагын мгил мафтартын канданда яна мгилман чарджуунуг нэмуг унтын згра ди ханчик такырт зомба бонде капркылмт такырге дэттиги кылмт даншынын датыни су зомба пог дэмжи денжигдала тонын чиги екуг Zomba po sosu semkong and dimjil danger serkunund, ni kandaz of Zungyuk. De tonung chigiguga, on di nitany yang, a zomba po sosu inara, a kaperkalum de dashin on dating, kabdara, yana, a kirgina, a tachun dimjil danger in the jungnuga, a rivatan, yana skilung, skilchizu, kandazgri, a tenajilinakunda, a titabka, a terungalis in the gantun, chenaba mutuzg, yina, patrinamuzgri.

0: karibshi gugozunu din otna kan khabde ikonar ta chertangra ngachi khabda kamuz ge ikonar dan dramdu denjang da hachang kalchin ri khorna chang thong yong kur kur maning ge chang ge zai kangni chig nyan ji lang kur nga matang gwalin jo gon ar ngeu tsigsin ni gwalin jo gon kalwa galar tg mela lang kur kur kon o lang kur sibsir mai lang kur kur kon lona malna da ding lang kur kur kon ta lona ta gawa yang na gpa ge ti lolung ge tirkim de lang kur kur kon o ta ji ge pomo kangrong ge kana lang kur kur kon dar kala kana ji na o ta ji ge nyam jo go sa to thong ye go sa da manga zgi o ku ta sha kon re ta ra da o ta ru ngi na re chi gu cha tsu ku thona o te ra ngi chi ge chang thong ye lang kur kur da ding don ge ji gi sok chi ge chang zai da ding lang kur kur yang don chin kang mang ji gi shung da ok ti han chi ge lang kur ka lo wa ge lang tg me n chang thong ye lang kur kur go no dar ka da zir ji qila ka ni pa chi ri chu sang ni so so na ni ma ri ri jin dan dar ta go don ge go ji ri ji to mo mang azuk war kum de ge chu цаарыг лагцанда хаачинг дар чэнуура дамчинг дэрхвэ энүүг тавгэ та чэнг тондонара о шэпшэрг гөрмгэм үдэна о чэгэнэнг чэмчэгэн дэцгэла канэ чэгни о чэнг тонёлон кэркордонг нүг нинзэн анигэла канэ чэнг зэй нон кэркордонг нинзэн тэгчэг дэвэр тара шэпшэрг гөрмэм мнга зүжэли талан жигмдэн нэчэнз юка ওতে তাব কোদা জাচি খালাওয়াতং জাচি লামরো সুসুগ ওতা রংনিক ডোংতং ওতা রংনিক দেনজগনলা নামিনার তোরনং ইচুরা তেনচি কোনিশা বাজিবজিনদ লংকুর খালাওয়াগ লখতগ মেলা লংকুর কোরকুন লংকুর শেবচির মাই লংকুর কোরকুন আতা লংকুর নং আখংসল গলিন জগুন দছ তখসল লাসক গলিন জগুন দমুগ নংসল নিমা রেরেজিন তারগজি কোজিওক নিমা রেরেজিন তা ফাচির সঙ্গে ওকুজনার মাচুর জেমেক দা ইনজেরা রে ইচু নিয়াটন দা মমাজু ক কোরিন দা মুচে পুজগরে রিটারা ওন দরকাগ গনাতন গঙা থুক дур тени шанадан дарка гнатунда не рыгнила тхук не рыгник тоны майнура не рыгник дымдыл денжигдала азавзып майну жигимдигита жигимдинген банды мамалык жигок вот ти табгыда ичтина ичи жигимдин дарка аллын ячура яңна арыңтын не мепер зогуна тагзыл чизге гуга ролым денжигип жатымдала ловжуңтын не тупа сосу гундымтын кала сосутын Yangna xandib tang sabchil la suqa semavzun. Tianchi ge shanglim na chigchir ge gobdig ye kunu ge shipshir ge gorim tang. Zanzi ge gorim de la nyan jura. Gyaing galurjing lumur kim tsonu ge lamtu so so ge gondim tang chigchir ge tiktig la suqa ge vdartig na la yang taju. Dayin zasun ge chu. Da chang ka chek. Ni chig ge khwana lumur ge gorim diglim da tsasun ye. Нега нига сапсунги, нега сымга сапсунги, рананга ламтын корлым, гайын кур, гайон кур, жангтал ласыгвага ламтыг со-со ковдыги. Хуэрна ачу ламарцыгна, онда нивчалэ бжаче гэнжо гузна, бжаче, онда нивчалэ тыгче гэнжо гузна, тыгче, онда нивчалэ бжа гэнжо гузна, бжа гэнжо джу. Ласыгвага арамбадар гайнада, о ранган нитэ нэра. Сапсунги, дианчигада лонкур шанамызгинара, он жуг ронса, жуг чугса, O zhigdang nara, nyag zhambara, anupa marchini. Shanglimga todmara, anupa marchini. Tsadinga langkurgan yugni tenjogju. Tama ina da, langkur gangdulta gangni ngnandona, gangni mbamnandona, gangna tondagzuna, gangna tsongkangzuna, dirgo kaniwai, digo kaniw, jeri zhigdangi. Шаңаламны ярмаран жоғырты ұланқұр күп жамады әлі. Харсара қабда ей. ұланқұр жігіне жығдыңна ламы ечізді қойсынды мар. Тана қабіргі аңдаңыра ғана жоғыны мар. Дому үйтанада, та ғанғы ұланқұр сәйді. Өзікі ұланқұр сәйді. Он дамузыға ламызге көна, дамузыға ярмаран жоғы отыңнада, та дамуға ұрттамуып дейва. Тиянчығыда неғы жамбағын жоңдың, неғы жамбағы тондықтың, неғы жамбағы шаватыла варчыз дейтіңна, нагтук пызмепа о та нгалын курказ гап жыктыңыз гыра Tachuak, Chulankur, Harun, the Gajotangi, Tanya Mask, Lamk, and Julestamabdi, take on a Chosheros on Jetter. Taron Chim Manim Baton, Chim Mosum Bagoni. Rangan Kankaran Yogunu, the Muga, Marnara. On the Muga Kurge Tanya Gerson Chansener. Carter, Fchega to Andrande, Dangmar Joner, Rang Marto, Fchega. Nitzelton, Jogan Romoton, Jay Capendala. Samjig Martono, dear Gundata, Uma. Ah, see. Nipper to Shakara on the Terra, that Jim Jerigunu, not under it. Tis up getting the torches green, your rigging, Girney. A giddy rigging in the Nanjan Jizgrilla. Oh, that Nakal was gritty, or Ninja Jamba Cotonayan, near Jamba Mazar, thumb of Dave Zichu. Thumb of Dave Zichon Tok and Armstrong in Yon Topka. Oh, Nachi can you go on Kurana Jizotangi, Mazon Jenger, Jigajotang Anjo Matjatamuitana, or Nashka of Lichemuzuk, no work with the Simchemuzer, no work with the Tundra Tivalandu, no Sichemuzer, or Gentang Zendra the Musginger Samchiker, Tug in the Hitter, Tapoza Goga. Fchug in the Hitter, a Tapoza Nazu, Rang Martu, Chisam Nyon Letter, Ergir Shetter, reading down Joatamachu, Ergira Watora, or Tata Ding and Dostil, New, Ergir Rigi, Tugin down Jatana, Tata. Fchizik chigdawka, fchizik hirge, samjig tong tongzgira, fchizik korigdala. Xtansili yirtangzgir, dikhtawka da, ngasu sosoynara, ulan kur gangzgan njugna, gangzgan ndigna, lamtg gangzgan shigna, diyanchik da, doondag ndibshali yirtzaa gangzgina. Gichu lamtg sosu govdigizgunara, ulan kurinara lamtg vizhig chugsa, vizhig machugsa, o, rotsli nara, fchilib jachir, tigchib, jasajinanda, Oh, that Lurjang Lomer could sons in Lasuka, the Leota, Nestopa, Gondu Lasuka, to Shangnira, the Dartum, Tirtum, Sontramas Gunnery, Transonara to Mumas Yoka, Huelandal Hovjago Kazirin, Tonda Marger, Yanganan, the Niemanga, Tianchen in Dutch Tarlumsgri, the Zalumsgri, the Chenumsgri, the Kambav Sazri, Yana, the Nindemjik, Tondra, Tonchin, Sizu, Mas Shunyua, Tihanchika, the Nirishi Sochara, Yana. Арава сосуу кыргыз суу харсыран десаг ламзыры сегенер о дамуг хсанд бра дамуг савчил хонан дани арангони мара сани жу ордони жу нен каук лам кчо жу нен каук сегенер яна ламда тугтуз ин сегенер о дамуг дартыгын сонтыгы тыртыклас укаг хсавчита эчу сача кангасына юму чанан багыр аргыйола таргыжирери аргыса узяги аргыса уны хсанд бекванер ритарада Turka Kaya my datingi, Demdrik Chirgo Kakemu Shondona, Tarzul touches it. Oh, Tavlan Kurkona, Woma same Chongogia. I am taking them to Tondo Shondota, Nick Tondo Shondotasi. Tarchikoner, Richard, a Turka Namnimazga, or Tusian Quin Tamchik, Gora Mounin Yammer, Justin Chirton than Corin Joga. Titakuta, Aranshoek Chirinji, Chertang Negazu, Jane Chira, Jirganan Chig Gorm. Tian Chik Vachil, a Gurglas Wanda. Нен динго юнджета нен динго юнджимар дела агантан гэ чесоттон мосог чечон штобтон жора гэ чечон чен мелдатги туг ма варма ласуга гэ чүнье сызгенар арисин хорин жогун жердик оти тапкыта дарка тонн эгу арита та хцуу хцуу чызна семчун яна юндан мен серкон чевжинт семчун и та му и замны и а тагин жожина нянчи юлан куркэ тончинда Chigurande, Moshon Julaka, Ziz Pankis Ayola Pankis Yuchir Pandorchig, Tamuga, Sendanoka, or Tistakuta, Nasinaminar, Jatum, Hugoner, Jatum, Higoner, Jatum, Zaguner, Zinar Takani Chetaji, which has Zung that thingy, though Luzungi, Yana, a tea tons and Karma Karma, tea tail guanamash. The two tampil Yam Yuntung Yana, Ranget Knu, Tondrama, Sunjuri. Chicken dumped near to bar irriga, Yamari, Shakunu Yana Gundumikunu, Zanzik, Kodikstara, Wasuna, Otan Diglum Sitoner, Diglum de Rolum Danger Jatum Nishonuk. Don't Tistakuta, Diglum Sitona, Jatum Razizoneriter, Timra Hisuna, Tumganatra, Honjina, a Lomara well Muningus, Lomara Gatana, Karma, Tigintena, Chapargo Munibiain, Zuka. Татаны хөйч хас гүнэжнэ оо лгмара гөлмэни лгмара гөлмэро а гөрмүни бя гөрмүни бя татансан гшай юу лонзын зинде юу лонзын гочэр рэтэра тө лонзын гөнмар чо елин ини сонгатан лгмар зэ чэгватана оо гөрмү нибяра карматын тэнжука
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅུབུ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི ཤཏམ དེ ལ ལ
1: ཅུབུ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ ཉམ དེ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དེ འགྲོ
2: Ya na chung chobo so, di na shunni terengi tiba garshika chanpa chungunda jila yunga chi lo chogo chung chung chi shen nuga shtamjil zharlung yu nuga choni shtamjil chingde mandiga nga tsu tsuma ga nyamge nyanjo yil. Terengi kodig yu nuga shtamjil inji na lo chogo chima siya chingga shen nuga bewa tang poruk sirni shtamjil tsu yin.
3: Kori bi gergin namba tang nyanye vi lo chogo cho, tsangma demu yin na. nga ne tim tin zong jin yang lo zha ge lo zhuo qi ma si qin yin de ni de rang xue bi na tim ge ka xin a ba wa dang ho ru zhe ra na nga mu zhe ga ta sa cha zhe na ho ru zhe ra ba wa zhe ni ga niam ge da o zhe ni ga ar gen zha nu su qi ma na ra ni ya xi m tan zhe lo ge ni ga ar zhu yin nu mu zhe ge ni ga zhu bu ra re nin zhe zhe ga ta Bawa jan tsogu nang nanu, ho li jawo seko nu te tkitang nara. Nigi yarimara kabda maa zige tang zga. Tani li jawo ge ndazi horwa, ndazi bawa zi zga.
4: Ya bawa chung chung, chung ar jan tsogu nani nyenjanga sama si nara. Chi sama si nuga jen aki, ndazi bawa zi zga.
3: Tani bawa ge rima ndazi zga. Лекхи, тата, ли джао, чушка чинжия. Дази лан тапцга. Дани, ли джао га, дази бава чизга.
4: О, хина, шага, намни вага танхуй. Ха, цунбу сири, затанга, чинлэн хина, кипа янсэндар.
3: Замба сири, сазига, чинлэн махини, махина, лэнпо янда. Дази нан танга, шацга. Lurjig mela, yang li jawoga dazi bawa jizga.
4: Ni gunay na, cho horguzga niga abzang sari, to obdina,
3: dazi bawa jizga. Libdina, ngara horgu niga abzang sari numatska, ngani arashkur chayyana, ngani mjewak shiksha, dazi bawa ga lantabzga.
4: Oo, dina chinga pshawazga jumna achuwa,
3: dazi pshatska. Абава гэ дэзэцгэ. Лэчгэ, чинга ёчи хэра нэ чуо жэмну кутгэ яна. Дэзэ лэн табцгэ.
4: Нэ хургузгэ хнё сонбузгэ рэма-рэма гугэра. Дэчи гэжэ вату.
3: Дэзэ шэра читангэра. Абава гэ дэзэцгэ. Дэзэ жэмму тэмназгэ ёни. Нэ чуо нэшка хургэн гу айгэ дэлита чэрэнгэя. Дэзэ тэнгэ ян дэзэцгэ. Li jawo chu sema demu hira ni chu narka horguz ka nyang su bozi chere yonu kwa tga yena. Dazi shatska. Tani horu, tani li jawo gu tu gu ma gu ta argayi. Dazi zga.
4: Ya. Tena ta ni chu narka yuni argi gandu ya. Chita objek manji gu.
3: Dazi tanga yil tsum songi. Cherchayi shera wu tsung zga. Tani bawa horu ka nga na songi ta. Dazi zga. Zhang salga, chotirang kankang aswa, jang kanna sa jizga nita. Dazi horwa jizga.
4: Horu okhazgin teni,
3: dazizga.
4: Zhang chukpo dga, nga tirang kankang la jik sonra. Kanna jang sa jizga mo nilga.
3: Dazi shatzga.
4: Dani, dani abaga dazizga.
3: Dena da chukali margi nara. Nga tirang jamchuk nani ninkang da chara. Sa-jian tongjie tamo xinbu gang chizu sana dono chizga waka. Chiu tani bawa ga horu ga anakata li da li da da chizga. Chiu narka sona da chi jiljak tabjiri ya. Tazi horu ga hef zangzga. Horu jangarjang ayinu ka chizu vijari da chizga. Chukpo dga jamchuk nana sa-ji xinbu tamo maazga waka. Chi chizga nga chiga cheri mayoni. Дази пшатска. Дани абавага дазитка.
4: Чукболага, нга чигни кыма юнмар, чигни тога юнмар, чичихтира нишу чиги черенури.
3: Дази.
4: Дази тангайта, хорукан дазитка.
3: 아니 아 손나다 초주다 초거라 나 칠자 먹히다리 니가 치킨 조리 더지 쉐라 바와 찌땅다라 아바오가 더스 파연의 말에 나르카니 초 크란 조다 아니가 알잠 초가 나 안 줘야 더지 땅에 시나르카다 니가 니기 라마랑 땅에다 알잠 초가 땅아 손스가 더니 호로 아바와가 알잠 아신다에다 니가 알잠 초가 땅아 손스가 Чичай сумму сумтаа та баага лурчга меланд зи кэтамдэр Лижао Лижао чурема гохура чогону бааз хоргус канягсу бозын ничо критондага тзи гафчогын ани вшацга тэни хоргот гомагота ямцэн чидэнгай дзи чизга а зон садга чичэзгэ ти кэжану нантон чэзгэнэна дэзи шэцг дэни абааг цаабн цвэйта дэзиг карцна лижаог ко хоргузга нёхсон бозга гогэзита ничо чэрин омбудзисэку на ия дэзи шэцг токумагота хору сема домузга дотцга абавая бава анига рэштуэну мэцг анига чокпорари чичэзга на гнуфтэгуг Ни тата чу чу музгинд хита. Ту музгин долита дэсит. Хау на хау. Бауалга. Чичазга нга хнганзгин машини. Таанига дэрэн аран айонзгия. Дэзи вшэцг. Чузга. Чин арджим цинз хуча. Дэзи. Ни нян дэрэн чин жоггун долита ни юна ахчар жгоя. Чи кахуэ, хорог гансаа гансгар ампарна. Нян чимна ачар жигузын удам махини. Дузи вшэцг. Дани абааг дознтар. Хау на хау. Ничу машин удда нан чагуанар я. Ничу нянзг вшэцг жинада чи нян чар юн юнаджа. Нандан чагуанар я. Дузи вшэцгнар. Дани хорог дозизг. Пайо намаре. Чинга крадула аниган чонта сонэ нгэнгэ чэрайонлада чонэрия дози вшэцг дони бава аргай дали хору крин чонта тондандэ чонта тома тонада хорук кыргам чэлэзг арангара онуты карэ бава арцыгцыгдан бава псатдынэрэ я начом жокпо чончосо а чигэ нахтым дони шэцсонэ чомия на дали анин я Жинтан ачи гуркып юна яна чи жога нахтамзга сомаз кодрийко цама демохи
2: я жоба чумчунцо гүни лодог чумчун тема сер чингэшэ нуга бэватан порхсэр гүнүг штамжинди нэнжэ ёк я жоба чумчун цамаг гнава талэ нэн штамжилн дэжилэ датны ин ацыр нисэн дал хавша чэсг тов тавг Арэ, чэчи цуэй чуэнэй мэ гэнгшэ, арэнгэ чугбу рэшцэвэй нэн дэнэй зунгэ дадангэ. Арэнгэ кэмпэнжа, яңна жэнэргэ чэдэ чугбу дэ ойо цунгшэ мэнэнгэ. Дэта энжэна, пэрэгдэн бэвэй штамчэгэ чуэнэй ngацэй намэн жэ мэнэнэу гэл хавшэ арэ.

0: 보수 적당 그 다른게 시기 지금 던다 의원이 뛰어나 돈다니다 무초 아직 파마고샤 덤나다샤 안다 사차케서 선데 인나니 좀 모인 라디나 어디 당가 타크 돈던 토팅 타크 시기 갑다 이송스 그 다른게 당가 잠나다 시기 지금 청청가 호수가 타다나 돈 마와도 그다가 티슈 밀호브 존즈 마이드 마즈 이런나는 코 корнадарын жоны конатам дигман ана капту шанкер фердуна ни чымтынга госуга так не кармадин ро хантына кече кырдин ро дараджи пантры орнан да самнада ни чымтын госу корни тол жуйны дигонара
1: ажи
0: печна йонры гиткен ваңы фа пошы зего дитари талам на районы
1: мижи
0: ни бол жуй ло жене зингур татан танган таршын одмар ни чын ширама шигарын генсге чундуна нага андий вайд хондон гой тантан и жанчин вайд хоп динасон тани таршана шерай гой гилгей гой тантан тагтаг мунки дай герке дүкөндөн дий сезеп шу гок шун чат гонор гон жонра гына мам нёна гэ чиг сучен да хаку кос мурондар тэг мара герке кылам гэ мара хоп чад ишэ дин дай маг дэрэ таранг ти ми хоп жунэ кэ кут гынам гэ чиг о та сиде не пантын говоря да вот ты хаматтар нагага хамаг вот ты это на тен гагера
1: то
0: есть не со там сын он пантын говоря сиде что по это качи инда сам на дара то есть сейчас гомер ранги ра ти держим к чок да хобжон на чок ти держим к чок жимонига со динга кто пайну ох ти держим к тени замадин вот чи жом пус лига колка я на том лизе гонен да за ota timi kurte chi stopande ions kes gonara
1: zo ji ji
0: ni hob jung gejem ge chuk kes gonara
1: ji
0: tunda zari tamuta tamni chi stopchen zi ob jang tam ni aga zo aj zi namun godara ni hob jung ek da dujum ni ge o ami he ka ya ik som mishirun dan dam jang go kre san dune ni ki ra te jen tak shi ge hob jung a shala ik go ga na
1: ji ji
0: ni chi ge ni chi ge shala chi ze ge mur go ga chu sob jang ge ama chu чутан вагни зливаго мидан да ката миши шала и джангонда дижатын о зерне жимони гашири чи качавшат моргуран чи кркет и джабжумни хосонда гата тим джогда самгу тидем цангу ангацу хамаин нач бусатан сейнар чи жанранга сани ранга унгентан чакта лана дарата вечат гонур чорсанга гони ранга чимсан да ранга нин куркушавала одонхта нафши гичи кепозарин да самсон онде нотаен
1: жизис жимомар тэгэ такони гэнэг кабдайунаа туа нэгэ төг гарниг жэргэзгэ донхтай атнара мэнтэ дэрнгэ жиг хөвжүн ши чүгэндэн ба таниан жиг ли нацхус гэрнгэ нямлин инүг тундэнасгэ коркын лонгэк чаман бузг ёта тэтана кони шекунда амазгэна гэнкэр кэргэ чепу юнүг штэнни тела тертэн гэрнгэла каян рева нантэн зэн гону гонуг гэва кэчэрам жэнтэ зула кани кабдайун эр тэтана тандэмүгэн гэнчэ жэмузу гонуг штэнни мэнтэ тэ амазгэн чун шечэндэр рэнгэрэнгэ ярджирэн пэджи тэ рэнгэрэнгэ чиг ярсэмгэ сэмтэ нечурал хобжонтэ сэммэ чипрэ ечутэ тэ кэчэн дэсэ гонуг кэчэн инбатэ шэлмэргэ гони чу кабдагэ чунэр нетэпгэ инаян чучутар кэ хамалалан шечина ота лобтран жоньон мар еге хин мар лобжонз ги тамна марзи яңзу чимсан лобсу тарын ге лобтра сон мар ни лобсу тан хин марзи яң тамуг не целарым жон ге ок титана чу фтерна гергиннан баг жонлы кала кан шери сон гону шейг чимсан гыл хобсон дан зантан гала кан ит чул хобтран жоньон ни лобсу том ньоназ гина ти девжин ге чи чачиз гра чапрыз ге ючери махтук кичерна рынгын зыннан до тана ти чапр ме чимсан лобсу да ситан нара тан чола ндыгасе гону тета зыртитана та ган кындан ечу амазган сон шечина ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས хой чата жура хойлго ечү симта юна таматны пажир юджи матры ян тарун нана чари дори зо хой чата матны канго ингу мзинни лобтан жу мамнюн ни тмора юджир ян та канстр чи чани чи лобжун ечюра етв кла кана чиз юк тзу кабдаз гина
0: сериятни та о тогтгори ачу ди лобжун де годон да та хой чаг лог де годон хамада шиум би де хой чаг еги шинан да чам бу де рена
2: Аминган чатан хуялгсэр конуга нантун дингтэни кавдайон ртэгэ гэн ахцэгэ тэрэнгэ лэцэн дэвжэтэ та коми рэнгэ лиркатан
1: Tanin tsuwa. Daniga nyamjur gu gu gu rinka gu tim yung rinka gizirib jite chu kabda yung ta. Tag lecinda mabtang nugu yargun di yung yi mn terengar kalam dani ta jachi ama namba zu mn di naci gayari ni gamgisi kachi nyanju gu rivafsia yu chi namba gu nyanara yu jiri sam gu yung nyanu gu jirim di chu na chu siman zanji rama daji tru mangari zin yu jiri. Tani zu wo yin ji na ju qim cang lop suan de gali qi wa tang mek sil ge u zu ami lop suan de ge xia yi zi ge nye ci geng gu da rang sa ni bxia li suan na xia yi zi geng car lung nar sun ge gor mu jirim di nipa qi mu zi tong ge yo ke o nipa ndamu la sik zi tong gu nu gish tang na ama rang rang an cun ni bxia ji na ra ji ge tab hi suan ji ge ama ji ge xiu pa xia pa yu ni ama xirib jian zi ge enyen ge ten pa pa yi ju tani ama xirib jian ama zunba jen, ama zhurnang jen. Damo zgi yigo na, yang di jiga tablam chi zgi yoke nda zungi tani kabda yin yong nar di tana, jun cua rngi ga nyamling ga chula chiga yong ju tata gachin bori. Tani da girgin nam cunu shechina chu jiga a zonglik jang chang maaf zibran cua ngoma ga chuka, rang laglin ngoma ta shali yong nugu chuni, jun cunu shechina ra gong la girgin ga shek gunu. Rang nang am cuna jing cua di chuna ju garn yog chi zgi yo tang nara tere maa dong ta li ta rang ashi ga awa ga mnya rang nyin ni wili jir chi yob zong ra mnya rang nyin ni wili ngo zom ju ga samba ta yoni tamu ga kar ga rang ama zunba jen Tazuang chul hobjung shi go saskri. Ti matsika, rang shayi ti nam ni maraji, ariwa chi puzun zinga melani, rang shtang lgalin ngoma ga chuni ta, hara lhobso tanggoni, shkin ma tibgoni, tamuzgri, tan chuni shi china yang zu, ama chi ga hobjung shi go saskin jiri, ya rang rang am chuni shi china, rang warjil chung tang ra, rang chim tsang ga korgi tib shiran dihi, shar tuguz kong ran dang zg jubra, rang rang ha shiran kuri webtiga, ariwa ndongo nuf kuru yena, webtiga, хэртэн юу нэг өрхгөр юм. Тани тазу хамаг симэр гардгра хамаг рэнг чигва норва дила кани шэйиндэг сэмхэмра шэйиндэг дэтэн шэйиндэг данамглака чимүг вэгчэг чибүз чимүг хэрчин чибүз тэвгэ юук тэвзинг юм рэнг рэнгла карива нантэн зэн жутэн гэчи буш тазу цоа нгуман ди чуна та симгард го дондго гаманс го ёчэр ян варжи ке чи симкэм ди тангра варжи ке тот ранг мине секэн го ордын зэн го ни та музра чен дэр гаштрын цоан ди чи хтурнын гэ тиваз чи хи юнг маму мцани вчан кэ мртог ни та муз чи хи юнг да там чи ку дарын гэ тав хи сунжи ке ла кани та цоан до ро чу тав хи сунжи ке ла кани варжин да чонг жу та та ке чим бу ин зи да лир мун ма мун ма зура гэр гэ нам ба гэ чу риван нан тв сек ю ну зэн гэ ю ну дев зин ри та ни та нда тонг дар та ви ши тв дар тг рын рын яр жи гон пэ та рын рын чи гэ тав дэн хэр б ю ну зэ гэ чи гэх дэн гу гэ зи на та хуэг лу гэ чу та та ке чим бу ри зи ша гэ ю ну дэр ти та на та ган гу ю гу чу ни ол хоб жан жу нюн ни хуэг лу гэ ил тэм ни ха ма зэ гам цун ши чи на там чи гу гэ рын гэ вэр жи ти тун тэ Дарын гэ вэржи ди хаама цана зэм ека. Рын гэ вэржи ди туанта цхама гэ цхар цун джи ра. Джиэн журуа гэнз хтангу нара ма ка су тави дали. Хтангу нар хаама там чигу гэ. Тана та вэржи ди туута хуэча ахта тап жу тата. Вчар гэв шиачи на тэхти нара чиг чигэш. Зам уи инжир жа ян хане гэ лгалан айон тав гэ мену да ян. Шкаган нэ гэ дэр анда инжир сам гэ. Тага дэрэн нэ вэли зон ти ян гэнла гэн цм гэ. Нима чига кармаж тамбаны нгос замидали ни чиг рангнанг зура варжи кирсим ни чиг хуйча тажугу гомсири ачаг симт музгар нил юнугу хама тамчигу О темен лобтан жо мабнюнг дазг янара куна гиргин гиша куну чу шчирг самбат чу симтар нили Амакуа чапурват зансунна яна ота намзган гос замнаран чоме кэсэ куну Та чургунма нгума чаргана Lulun ziga loo tain taa chikichab dan chizig tain taa tamuzi inzi soma kakaam dungu nu, kakaam dragu nu gu nyan tata tsangmaa gu dii gari taa shung tsali ngijin ziga tunuk. Tuh garju gar jimtsanara tsangmaa ra tiga jiga semgi ziga tewi. Wagchig samuzi gu jagi dali tata tamuzi gu wa tsungna yinjiri. Tana ranglangam tsungna bishichi nara tang guwa namni tsamna chame nu gu nir tangtar. Yatani jiga yegi lhubju gu choo semta tsaazir nil menara uzu marganaar gangawala mahina gzanaar jisi kunu. Та рангранг ха нэрнг нэвж залгара рака чимцэ картан рубзнг нанара чигчига камги яртасира штаса тагдгын нэр 다 디와라 샤이추라 카카공증에 오직승게 지기당자라 춘니그마즈 니승게 니기당자라 춘데와메카지 샤이그다 카리와 난든전 조르마즈가 게르근그도 무실은 용아 오타나 디 하마라 잡게 랑거와 에오크 디지 디라다영 디소근당즈기지 요너레즈시 용아타다 모마 나랑게 춘시에치나 시기 지기 토소고 망그르타즈그 로요타 디당나 영나 바존 춘시에치나라영 다통 다스타비 오 회차 정정아프티 회차글라카니 르콰린 마트나라 초왕이가 냠링글라크니 판츠나르티라가 이르타가 용르타 하르타 서르타 다시라 다크브르타 사드그드긴 타나 우슈르트랄음 니링기 장주라 소주 그잠바즈 크르그 타바힌데 린주그 르냥르트부즈나 초코초드그 심데 요탕나 이나 소주가 탑람다 넘버나 츠구즈 요카 다크브 데르타버르타가 탐 두르딜리소나 우즈 쳔창 톱손데 누모켈 치와즈긴 비르타니 다 랑랑 하마존 촌이 셰치나라 우르지티라 카레와 난튼 쯤바튼 쇼르데 랑글라 카잉 리와 치치르 돈데 랑니타 남 니마데 치크르가 야르지라 공플리 용주가 부산바 티르타니 니마 리리징은 저르도 니마 리리징 야르클 야르튼데 용주다다 гэчимбур ятаны дарта дэрэнгэлэ цэнди цамбатан бу сосон кижэсэлэн хтон цэмдэгэн жогжуйэл рихтэрна дэрэнгэлэ цэнди нэн абдоргэн амбэдан каг цамбат ковдгшэн чэр ё янаян дицугэгэнгэ чу кэлэм дичугэ дицлмик комкмик горкэм маргт дидана янлэ цэнди цамбаг нивав гэонугэ нямкэн фчи ргонтгшинэгин янчэна базулэ цэнэр жимагэнэн ашигжу квадэнчи тэни дэрэнгэ цамба дэнг бул хуцум кижэ шалэнгэ цамбан динэн ажиг карнунарэн абжин чи кабдари ежи сэргэнэ юна дэцэн татун кэнгэр кэлэмдэ капэр тунга хурайан дарэн дэцэл карма чари юк Редагын цамданы чүлэй цэндав жиландыг абда чибызгэн янжу ел.
2: Цөөрмүн агянжуға нянчынкэнг өөшгэлэ нянжуға дэйнэй чи. Ништүң нэртэнлэй лосыр гонцхүгэ кахэх гарчунға замчуя дэвэя дабжуэр. Лосыр гонцхүгэ нэнгдүн пэнсэм жэцхүсэр дүнгадан. Кахэх гарчунға дэнэн мэнэм гонпэлэр дүнчэл. Нэ цөөрмүн агянжуға нянчынкэнг Өшкілі нянжүрі дейнің жи, жыцху юңна капшуғни. Ништүң нердіңні лосыр гонцхусы, кахықтың гарчунға замчуи дачриола. Бір гинги ка лаңша кахи оба жамсэ дар. Чиг, жыцху чамтэндің бірчілі чуа жошыр зонрді. Зыңла ярту дэн, нэнла сэнжэнгі горхун топси ніпа дэнгі. Ани, лосыр га намба дэн цамшын, камцар гэрі кэчуин бірді тонгі. Сым, Kākhīg chāpshīl dāng, gārchūng chāptūn sūg sūnyīma dānshīng chāpshīl lākbīr tōnggī. Obzhī, kākhīg dāng gārchūng chāpshūng dāng chāptūn nānyēnshī sūngzhīl gī yōrgī. Nānyēnjī nābā āmū pīzhī yīngī. Ar ngā, kākhīg dāng gārchūng rāngtūng gārmā bjolī mōgīl bā. Dī, chāpshūng rāngbā yīnā wārdā nāmbī gārgī. Obdīn, zāmchū gār yīl, nītī jīsīm ab yīl, tīngā ar gāgā gīn. At QQ.com Again, Zamchue de Yin, Nishtung Nietzschli, Jerda Yabi Tier Chigni, Jerda Javi Tier Chigware. Rest the Shayan Sanji Sonum. Rest the Kabra, Chigajan Du, a good dinner Jinga, then Tur Gatuyan. Sormun a young Juan Yan Chinkung, Workal and Yanjur Dinini.

제스치브캉거 소위 Сомни

0: azogun jikten gengini shena, dambal hachi gengini shena, jikten machi gengini shena, pami zhenendan wama samchi machi bazi gengin sayinir. Ata yinara yinir. Ale. Tenugdasna pama ge zhenen joku nugu la terka zundan zhena, ata wama ta di hengil hosugu jikten yukazin mekira. Ta galla gengoni hosugu tongu, chonsuk warga. O, katukdana ta nzomi davchina. Ta... Azugul unyong mungun zomdana diwaga kaya narza mungpo yosani yalat mu yuqa langna Ota hamandi kwaadrin chisu, hamandi dhinin jagu su ra Hami dhinti dhangu su, ota tmushina ta tkirga panyun su uzra laxin Dengka Ta shu karsan teranga chigi tisqiz gittangi chigi Sikunur chigi azugul chigi dhinlangi tisqiz gittamu zikshay gada kubu Ta warga chonshu kwaarka А, та чи чи ами дишин серджи, апи дишин серджи тмут тавар цгокму.
1: Денга.
0: А та тем бирг жамба гэрг нэг жүш хзгэнарат. А чөгө тан манжина тэг дисгэс мэкия. А? Осуг жинденг тосхтун гдаг. А лоср цэнгүзгэнарат. Лэт лэн хамат топаш. А тинтро зуг та чимсанг зуг чи шонсуггар гал хосхтун гур аянар. Хонда омол хосхтун гум. А. Azun jikten gengen eshe jina ta, khudan zun azun shimu zin ninju jina te, ninju shimu tera krigo thosuk tungu umu. Ola, ta cho ne sona ne go sho gusu ra. Ringa waka azan ane zo shiga kar gusu, yarib cha gusu. Ola, di korgir azuga lastik shiga yuqa yu nari yada. Tata azuga kabdagi tskashi ni shimu thosuk tungu nara yu nari. Yang galak guna azul hosuk tunggu nora yunar. Nah, ta azul di kuisin jujuna sana azul di sana mau monia juri ta azul di kuih morgura ayah serera ayah lihkara ta sama jen cahin sura cun jurgu insu temu masinar. Tiang sini sana sih cun ayah lihkara ku hija tak sih suria ayah lihka. Та иглихказна шихигу мута зугич сгиз тави цанкхсизи зорын кирэдэг шакэнд гүмө та рангэн бэмбэ тонтон игүнэрэ кажипсо гүнү тондга ота тонсанг зуг чонсуга гэнэнгма та зу гүнү ингу та чи чонсуга гэнэнгна чи лобтарате сонтон сарауна та шаваратэра шигич гэлга майон тэна та хама тэндану тум майон расгум лекали ю мандо Yangwaka digin tanga ndaga matta Ota timu tata shiga tandruku nmaara ta zu shin tsukhuzaya sunjinaara Tiga tata jangu zu tangma nui lira tari ta Shimuzgi nara ting fosu tanga chua ne su nara ne gu chogu nur Chua ka chimsang tiga khashinzin nyangu su Tinta ta waka ringa amnya ane zu tsama hichi gu su kar gu su Ranga mukwa za tsang dig gu su ra Ta shayi witi ka tanga jaya yona shayi witi ka shiga shi gusu, ten gusu, ta tihkur ka maa shayi wun rade. Ta tamni cho songa nyua dola tong shi digindag murgu, songa ni saji yona suwa kunji yona kona shipu chi say tar zayin da maare azo tang maa nali. Tar azo alag nang na yun rade. Ma wumu niyan ju na zu, cho waating daga lho zingu alag rakhmung daga nirzi guzi wuka. Ta zu cho ayi lihkaayi na go shachim guzi wuka, ta cho chintaga Зуга чимзин янгу уму.
1: Нэжи.
0: Ота зи та калал ху сута жиюни ока ига лихка ота сгижи тави цанку та гуни шину тата вар. Та кыргы лыцхи тата вар кхи не вата та тонг еда. Ота хуизу жуна тавар ки дирбинде шу та. Ака мара тому нго югну йочу йокара. Нде чиг сгунра чиг ока цамбу жарб турну гу вжигни. Шира кури чиси сунжу ки ламдин згирук куварте. Та ок чин сунда цигэзи кантру янтур ки сунгу еда вну карте. Чуқа чамба маа шондызму. Чуқа чамба маа шондая, чуқа чамба тэн дэва юндуг алла маа юндырэд. Хуизын жүгін назу чиг, нэ пчигалы зи, чамлы зи, кызу тгэше чоку му, назу яра. Та кам ихртан дырындана яң зи, чамлы ра сэрг. Ачу сачан дырынды, чигалы ра сэрг. Чуқа тэн дэва юму. Хуизын жүгін наштыг хара чиган жу назу, Нонгаси лынгийн кварати, карчаймуу рынгын жүргү ман. Ау чаран рынгын жүргү инті, да?
1: Ажи.
0: Да чуокын жүргү дэй лыхча гугүрэ.
1: Дэнг.
0: Да чигэна дэрхгий гэр тухын югүрэ. Ян, ртах харад чиган жүнэзу, чиг харан жүрсара цырюнхга, чё цырюнхангэнар жэзэггу, жэмэнар рэшчан хангумун жазэра. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 그 팸바 제첨보 거다 소수 거 돌지 거 야 따테노나다 주고스고 저기니 진승 거다 양 팸바 거 뭐 아다 얼른들랭게다 얼른나나 주 거르기니 게다 뭐 부즈나 디다너 예수 검시 거 라 아래 다 죽은 직때 다 체크 거 어 다분다 주 라이즈 근제 나라 라이가 난다 나라 다시 다 따로 라인도 지금 서치센 리스크 녹줄로 고그라 응원체나 라인도 소식시가 샘튼 세리신다 시모니 근 직때 나와세 고노 좀 쓴들 어 다 디나다니 다 커조랑랑 그 지금 다시 군 탄노라 샘카 탄노라 더 자그 자그 자그 자그 다 아주 침자선 자고 너무 먹느라 다 땅마이나들 어 다저 갈성 때라 랭고도 다 지 랭카레라 마르지 요고도 마토 너때 디모글럭 차글럭 고노 뇽고 뭐 아 원체글럭 차는 고노 뇽거라 크가디 네와도 오늘 나 레이게 나나도 뭐 코난 직텐 따치 직텐 따치 고노도 스나 렌탕가 따치 직텐 게 따치 마체게 따치 다와 전부 심자 고노 뭐 어 다 된다 나 직텐 게 따치 고노 오다 직텐 지 감도 시 책이 닌 Rilaxi nuk njikhtin nam chik samchin. Anda chikin di wakirin rewa laksuk kwaanda, ndi zubu sinang tenjik kito ndagandu suu shiku njikhtin tatsira. Tani wana matsi tatsina aranga, ta nizha suni da chi nizhi nda chik rintang yuk njikhtin tatsira. Nizhi zgi na chizgi yuk ta. Nizhi topa jalim zancha shukir ta, zubu chira di nangda, zhunglik nangda, sarashik kuno yungda, nizhi topa top gawar. Rila, tosuna ta donyo ta chagu, donyo zugu nu ra sina ringa gormu zig zayi, ringa longchoo zig ju ta kirmu maara. O tena ringa nitsin de la teni ghi zhen na pan zgin duga tibgu ta ta kiga zugu yin sa jir ta, zhen pan ka samu oga mu. Zhen na rukchoo zig ye tibgu, zhen na ka pan zgin duga tibgu, a ta ta tang ta ta waga shung si li zuna. O le, o tena ta chugu chiga rintang ka ta sizgu nu ra tira. Narintang tatsukuno lalazga ku gurmo mangpo zu yu, ku kongpa mangpo zu yu zira wadaji ku jizg suktang nata rintang zu yu zgun tam maari, tam bu zamzga maari tatara di tripchazga rita ra wadaji rintang zu gunur zna ringa nyeli zga langtang na nyeli tongtongo nang de ta ji njikten de shiji zgin jugo tibka ra pan zgin dugo tibka wadaji su di la katan ta chongo se jir da wadaji nungu chugu ta laiga nang nara tsangma yu nar shita Tati hanshin na khuna alakhaq tawa hanshin na alakhaq nangtani akhchik-chik apshayti ji ndukhri si ra ngutsa tuti si tmu maa unar mu yang. Ta zu gochi yongshchi kuriya da tsama garga susu yongchu ra. Ti hanshin na taung dondag zun na alakhaq nda ni kujia jansag manda alakhaq lansan yonu maar. Ta ndukhri si chari ra, cho ngutsa tali chari, chi kujia ma chari tatsu shikudku tintu ku shirdang langi. わらんがしんと。うん。あ、てのがらくんでれにながしぐなら。らくでちゃんじこどる。わしゅねうなら。あ、たてなら。たにんでわくせんじゃしむちら。あ、ちくちょとぐりらともいなちてちがまち。せんがのんひくしぐんでねわくか。にわんどんとむとてらくがちょんとけりなと。てらくがぱいんじる。あ、ちゃんがた。あらま。ちすぐのちぐんともぐちらぐるしなともぜらくが。
1: 그래서
0: kotundara zira nigan reli daudur mo
1: zhi
0: a zi lenjura all lenjura ta kirga tut ta kuno te mozra te no te kirga lenjura tapchu nigan di da ni te mozra ana chugo all lenjura te taptunga nam patte yo nar na laiz lenjura korku alakh azugo alakh lenjura korku tomba ge chatani all kamsir lenjura korku tera kirga taptunga nam bar ta nyego mangyong mandra ga ni gernam korgunura ni mangpo chapkun korgunura
1: hm
0: ta ta samara kirga zo jirsik ni ga khoja chi machi ni sik chi ga kiji ndendi yong me ta ko tu zo ta sik tar ja chi janang trna zo ta sik tongchi so so na ta ko tu ko chokwa mangpo zge ta mur gi jemba mangpo yong chawi ni ta chaser ha gi zingi khzo khada shin yong chi gi sna o ko ko tunda Tekik mekis, nga nye chamuzik shik nara. Tekik mekis, dintu kirgu taptanga nambanda sira tamna wagis. Tehenshini sananda, nye mungu tawita shina, nye shikshio ngukhi jatak. Jepka chukh zida shina. Dintu ta sananda, ka nga kori ni, ta nye mungu tiga shiwa, ta shikshio ngukhi, ta tiga tawita shina, nye ka senkam chikas. Ta kiga, di mungu kiga foyanga, ajirsik niwa ta yo tangar. Tenduk shiki tarshu honda shiki. Ta chugu larandi mu tarju kajiri ti murgi zemba zhanyudah kachagala karan yu uumu.
1: Ta garmangda kakurinda ram murgi zemba manchu ka laji da yunga chik shibdin ramu iri ona rangi chingi hichimu chichok.
0: Riya ta tangsan zu shinchukunda shiki pejin yu uumu. Лхапырды да чангаргинды хонда даргуға. Дентанда да негі өзі лихкаран демуғы гиғынғы, да не самара конгу мегі. Өзі да таңма өңшенінді енде мары, да бұры не сама конгуны мары. Да лобжала сізде, лифшипа сізде, да маңцхойнара, да сама конгу мегі. Да түге жексе енді күнді рей өгіні мары я. Ты тондық жер, дентанда да дентанда да сцей Tiyonata taang chukun di shukun di chigi lobjong dinde si, hui chin dinde si, tumu si, dintro yarmarzo sunga chik sarzub jeli te ina, sacha lala ni wak le segunu tu nyemi da wish. Kuzu ringa sacha ga le tangma yonar rata malengaz gunu mangata. Dintro yung sacha lala ni chigi kakri okara, yung mangpo ga malenga, mangpo ga lemma higata siku. Yung sacha lala ni sina yochu yokara korzik marga aga siku. Tontong namba na sikura. Tiga yung nadan da da ashin tsukhan rewa yuke, da ashin tsukh peji ra, da sugnur da. Da tsangma kongu menu, dintu da zu tawar gu niga rikwa cherchi gu manga mung. Da chu gu kapra sarji, da zu gu sinkru sarji, da chu gu ndi yanchin sarji. Da di niga waka da gashuk da gawa kongchi gu manga
1: mung.
0: Dintang ta lakbar ta chungshukwa ganang na ta di shukwa nyam yukung ta honda nyungu ta. Jinyung, jinyung, jinyung, jinyung. Sacha lala nir haa gara. Ta tsigezg chig thaka sa ra. Chig nridu ka sacha ra. Tiritang ta mangi ya ta nyam yukung no. Ta nyam shukwa na ta ta zubwa kacha ga jinzang shukwa ra shiga khichan shiga di. Kacha nda fshang na ал ленжу пэмбаг ал хина кача пэмбаг ум
1: ажи
0: оле ачөрнгө өргөнийг хкэн рамунд лен типчэку мачук гыт өргөнийндер гар о чөрнгө мачук өргөнийг хшиг тамбуз гыж медит хазу та хүча жамбаз гатина зүг уржиз гатина зүг ук тондог мампуз хакуж мегт кубат нэрэ та
1: ажи
0: Лхапырта мансу, рынгэргэнэй нэн дичаа жу, рынгэргэнэй гэртан лун жу дэ шигэ пэнба чигэ дэ.
1: Жи.
0: Дадда махтугда нэмэн жу жирэ, да?
1: Да уэгэ маңлэ суши дэлтан, да рынгэнэй нэн дикаакурн дэ мэтэдэ рэнзэн дэ сонхчу, тэнэй дарпэл хэгэн дэ ингэна. Чигэн жу гэдлас хуэлаг нэ гэнлэгэ чигэ лондон рэй гэг.
0: Тадэ лондон зэ сэма дэнжи мангэра, тадэ лэхтэрэн дэ жу лалак цажирэ, лалак ажир. Та тэнтэнэ гарынг тэнсэсэг шэнаа чи музранаата зу жакв гэ кэрга зунзэнэ үли мара сунгу ну нянара сужин гэргэнэн дэ яна мана жинзэн иго дарплиго отасунгу а лхапрд чу дирв сараг нэн дэ тони тазара 어다 中华门的格格尼格直插走是应当的，格尼格直插个路一旦是个呢，但的说真格格尼的他们就不感情在死不能。那这个人怎样过不是呢？但是我突然来过当的，但是来呢是过当的，那是个人在哪？来啥是过当的？来呢是过当的，我这是个人这个过个就想是过当的。等到那他可真正也就，那会是就那这个。 또무지치나지금다나마당에또무이나죽고라다주지짝투네야누슈투네이나죽고다지금지금디와소하고다주시지가랑키가다지금에카란데투네다주지금디와죽고또무이나죽고라아다아회전주고지금관공화지금드위강투네인데브라투네인데또무이나죽고디무지가
1: 嗯，
0: 啊，大家当时湖南南麻子个那个多木子那拉家，我们去的时候呢，他们这个都是个新子个，当的他，江巴西就得。对。嗯，听说他是那他老家叔叔呢，他到了就他家也啥家拉拉呢，老家个那个拉瓦拉拉嘛，多木的那些什么呢，谁去了卡克斯里啦，阿拉个杨达，阿拉是，连登。 아무쇠이초처리 다버그르그니 Ergeni sojingirgini da jinzin ichura tarpi ichushota pamba okra. Tani lava lamazin jinara. Ta jindandirza shigitangni ta nyangzga lona chukhu malona chukhu kharangta lama myugda. Ta lava lamatir kara mara song ta khona si antonguz lantangz ta jindandirz kitang tani. Antong lantang ta san ta chu tong gan kirzo ta san ta chu jinzin baz kiche wa jigtama chukhu majgna chukhu ta chi homa chung. Зерма рынка дива суагана танита та кочи лелин карти исаз гона та чо летун гле тура та чо рынка к гуни сони зу чон сука те ле те цави а та чо кти ани да му чили те чна а та гзерм ни маним на мангчун ни маним на мангчу кргне дара ням сан юн мар та мангчун ни ням ли та су та чи ле конзера то музыки чи чмуз шенара та ле жгнар так та су то музрия ta tindru ta tawara chu tabzu nu ta jangdru ra nyanchin ra ta ndirka shema gyo ra ra jarja ra ta ndirka shiga pamba shiga tangsan ta chiga kachiga na lazgila ngu na ra zu talim ni gogo ra tindru chu nyanchin zgin na ma ra gogo tindru chu jangdru ra gogo ta ndirka ta shiga lakcha tabhi zu dhaktar ta ndirka ta ngara ngan ngu zhugu zhuna ta chiga ku mantat dandi shungde khizg jewi li kong su su алхпрта зоги жандрын энтэндэн дэ могли конзо цонэнэ лхтэ гэндэ чи гачэнс гинкар аале татэ гарын гэ самцэс гинго
1: жи жи жи
2: карсон тэрэн гэ нажи мэн шэхс гэ цонгэна эргэнэн дэ гинзэн гэ горын гэ чонэ да жонки маз гэ дэрв дантэн рэнгэло катан тэнжэ гэ чэла сартэ гэ чаян нан жэ гэ жэ тумэ цаян ма ё гомо Та сончимда самаз гэри сончмена шага нэг сартын дэг жигдали на шаганна чөрөнгө тэ жансыз гэ
0: Оже та оле чуго сужинг инде секур тацо сужин чансан селе де та ла мам юго янде пеже жуго гида кому оле та анани тала тквар тергнинде пеже сун и дарже сун тхе оно ма то сун ва ке жестигни суга де тани чига сун то музги на мара тана те пеже ге жерм ге тотна кран жерду го юнар тана жерду го тсна сти махия нангам хк рансикен жерге сун хкорз гонар Yang sukshigini azugu nyega son chi deli, jirgi shigi deli ne, jiri deli itti kenjir dozu onar. Tentana ta tsama njir dogri ta. Njir dogri. Tenasi dansan sertuk darginindir ka jige sojinje nyongar tazili ana anda chigi sertuk gu da tere de chigi jige beji tong gu da tona ata tere zo dansi xuyu kra ana zo so ku da una zo jakub ge se kuno sertuk rang ze anyet se kuno mu ale sertuk la tendi de li tarji ju azu go lavar kra te la sig ma che de li lo zung yong zo go da mara ra Kaptuk kaptuk kuta chi chizgilangna ngi chizgilen Ngi te alatif shiga tupku lende etupku Tki chigi chigi chigi chigi ta ala tsiga mungu tontong nama tuwa Ta chikka kena li zhungzga lo zhung yung tong ni tontong ti mungzga mara ra Tena ta bjaari ta zhursina ta Lai na lai ga kaga ala tsiga chachu ayangshta ga chachu lenlik chachu Ala kamsara na kamsara lakhi ghi na lakhi ghi Tanda uka ngu zhanzga ta jiga jirmi nyengaz kunda jimsan tayin
3: Жи-жи-жи.
0: Та нантын галагыны, та азугу тэрвэндэй чигэн тэнна дамдара шажирын дугу. Та сэмбаты музыг дэнгэй ада.
3: Жи-жи-жи. Галагы тэрэн та сэрлэйлэг бэйтэсэл вэшэлэй дэлтэн нэв чанда дэнгэй нэв тэгжэй чэшэнэ ян.
0: О, та чэгэ ада гуарин чэ.
3: Дэму.
0: Дэму я.
4: Рэдубанамба, тэцэгэ гэнгэ тэрэнгэ гэнжон шалэнгэ лэцэн тонсэм нэнэн жугу дан та лэцэн дэй сомдэг ба дан донзэн ба гавзанам гэлэгэн сомдэн гэнкэр ба лхаргэр ахийгэн таркэл ба шигэлуэгэн шэкэб таркэл ба гэнжг цэрэн дан сонэм рэншинэгэн лэцэн нар жэмэй нэгла ngасу цхамай ян кэрэнжэл та дэмэн шэрубанамба

Kripa hobi dinardik. Devrido lam khimasa.

0: ba kalchimbu yinchil ta mangta shek yonder ta ngi gergin zga shira sang ji ka khare ta manga shal mar go yang tinang ne mngsel zu ama ga alhosond ti tsig chin ba chapri yikr ga leni lir tang dila kan yang chisa yita zo wer jita zo sigi wa tsxa mo zun jokos ko kiti dona ta tar ku ama ta gan gan kr ta ni zo chi chan ni shali sung na chir na chi wem nam ga shi ka zi ta ki mo zi tung ga rax sung yo ko ta ni chi chu chi sin pe nan chu ni chi na ra wem ne ta ngi u khoin tong sam bi khoin tun khnim ba tong chi tsxum pe ji tang den chu ni khx zo yang yin kate wemel me na mir me pa tang chetsa chong yen mos se kunu gende wemel fji tan thong chin ra chig chin chi chi ra na onu mo chig de jing ge khu ta na chu gan kren chi pu zgo khti ta na ta chu khuel gon do she pier gi wara ka chen ram jin ta zora tar kum ta sha ki yon re ta ar gri cha per me la lo gan jun me la ta cha sar ho mo me la ta lo go gi da le chu chi ma yong da khuel ga ka kunu go mig se ka ter ka bzir ya na ti na ne chu cha per ge yang wemen de ge shran khurirang ge chim chang ge khuri gan da na da mo ge ni wa chi pu zgo thong ge yon ge ta na ngi par ta chi khoi cha lo ju gar gim khu cha per wa chi zgi yo ke yang gan ga ting ta ni khab da zina
1: ya ya ready kata ta chu sha ko no mo ko chi ge pan ne ren da cha sha ko no shen a cha ko ge mo ge go no ndu chu go no ne di yang shen ge ye chu in jik tin zun thon na ta ge ko ge no ge na nga chu ge rang chu ge sam bu tong a ta ta ge yim mang ge ni lu sa ru shi ta na ta ni ko ge no ko ge chang shi ma ge na pa ge ge ta shi go mo chi ge ta rang da ge na wo dem jo ja che che tong no ta ge nang sim pan sim che chu tong ni ma chit студентын гермастани хөрмөгүнэ мала ичхэ тэмнэ дани мэгжэн мастан жоқ шешчи ба жанэллах читүм шешчи ба матапи рамыр кэрдни шонтондан гэнзэ таба тагда хожна хөтип мангазы гүлгнати нони да хөтип кэнэнгэ мэрнэ мангазы кэ мэтсин тонё идэм тэнгэ дагаша жандыгы дингэр дигэн таджыгмо дингэр кэндэни чэгэ чиво пепада Nangsim katokpi ngang ets mershipi tamuzi gimtsin manga manga zidangin ato
0: nata
1: zego kumbo. Tamuzi gimbi yendunat gonra ta tamuzi khanmi tamuzi gimtsin zi yodduna nga tsungi perta jipo musa tangso inronda kwecha manga kolok unu tushan margo wari tada hakwarta nga tsu ama tsuzi shiga kwecha manga log nima tsat kwecha nanta niglog gona tam gyord. Bazir chuz gomor kolo ta Jimson Cherizina data koni chusha gyo da amamana re nga tsugo jirapa dina choko ranga wotrindu namjin amadan dik gyo gudu yandag shiga ranga yana Jimson ga ama shiga yekwa zi yongo uze gyo ama yekpo zi ka ama yekpo zi gono minta nize go juu chaz gono shiga kyeg zi yegna da gomba yegna ngogdung yegna da lugu da lipon chana da da dungjang bukona zang zuma na ngidani yekwa zi go juu nda shiga rizu suka Shirgen Tongja Chen Mugjang Rangnazgumra Samduk Tong Nata Anilig Dan Nasim Pansum Chukshan Stub Tong Dan Batsu Nyagjang Yit China Chuksa Sanchuk Dan Rangnit Ninkurk Nyo Tsarlak Chishtung Shina Rang Ungan Chakta Len Tabna Rang Damrik Rignig Chazgum шонтон гонара та гендэн тана да та муз чи чадгон тимизге ама якозын зэстам гиз гонара
0: режи умач
1: тамти тага та муз ама якозын гона кони шапко дюни патта кой чама глок кон онда дитани да чадго ранген разган сонсона гирген зыгри ама зэзитана инда на кой чама глок гон инлиг мага шигон реда намген та кой чама мага шиг глогон дара чинда му вагын та намген кой чада кадар кемен енді гонара.
0: Жия.
1: Тага амага намген хычардың олық сүкі рыңғы лыпчық мүлемгі чин дипи мұты дарыңғы амада рыңғы да памарин гон ондар иттігі дейдем цангы хамагы чазық шина лыпчық қарады ену лақырты да шипа чоншың индикасы хамагы жосындық сүкке чашатын ласуқпа тәкірті лыпчық ламуын жоғынды рыңдық лыпчық мүлемне хаманды чин дипи мұнды ембе кем танга тика тоте хамаг шигин досун дикс торнай го тэг намкин пэчаг лог жадарат ахтя чашасылас та торнай же шиг ка чигин дасам гыот тэг хамагын рондык чосун та торнай шедю
0: жири
1: тамита рангена куча шиг лог мусап гыда пэчаг зун жо го ёжанг намген жимони ге риксай на чо пэчаг лог гыот тэг токотна шиг апшиг зон куча ньо жери намген кына сорун сача каза тон жигрын кынды каназон хуйчари ни юны дере тартаңарын кечимдезине та хуйча шиг мани тымы кечим сангенден ачып ᱫᱤᱠᱥᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱥᱤ ᱫᱤᱱᱤᱝ ᱜᱚᱢ ᱜᱩᱛ ᱱᱤᱥ ᱢᱚᱴᱤᱱᱟᱨ ᱪᱚᱪᱮ

0: нана резина да мари гилген тини да дика кача зушару
1: нежи
0: тогда чомарти дизионна ринга шота мари гилген тими ичил хкарну анда цура тобжен дым мучал го кембуда дига да на цукту тан шира цукту на годуна ми чого хуза ни кавда ди резина да да нижала тун тавожала да хачло нонга пчедик да тумерзари тогда Tata za chu chosa za gizan sha jag tazin da ta. Ama ta cha dham sha gizit. Taga chu nga zi mo cha shik shok tazin da. Taga kirka lor jindaw sha gizit. Ko chon chon chon chon du na naga hama niga za chon tor son na ko apa gizit dhigi son na da. Ko chon chon du ami zara hali wen jo sam gizarat. Jo maa di mi dar na da. Taga tam tam ami ko kor gyao nda ya nari. Chon chon du na ami ko cho yigi stop chan na rima na zanja na ga. Haka antongo niwa lon ga chik dara mo cho. Ganglam hindi gag motog jo gangla zuni ariz morgo gigen khatu khoda chi chi ga morgo kirk sim kam da shon hok ta kam bu chi dun da shat tumi ta ni da thag amag apag zar na yo cho ta na chi ke don da sam gon apag khuzar na yo na re jang kre da na ame me dun kuti chi na da da yara kanyori lak chi gan dum zuga ton don da ta ta na bin yer de min da sam go kare ja yi nang sin nak shi gi ha ma ni ga tig nan do gi din gen na do mo ga to kom be na na da da Namien dong hamag takwat ta acha gza chang thor suni hama jang bu gona ra yin ji jang bu gxi gza bu gona sam gong ngar ng yin dong ti min thor suni in der nam jin jai gi se mar shi gi jin ding yen ron jog men yang sam ng cha takwat ta nda yak yin ji gza chang thor suni ne ni zer na ji mo ni ge tak sun na ni zer na yo kha du na ta par po je mo ni ge ha ta wo yin ni son te la tor te te ka man ji ta sam ge ni shkur kum bo la tor ji shen na ti mi ko kna ja ji ta ta shen na hari chusamun jogena
1: ji
0: ta timi jam bokshi gmun yang na sam ta ngut ke mun jige mang az ke cham sam mang az kan thor sung du ta sang jog gut ke zmi ami zara mam ngar yang mana ami zara na yona api zara mam ngar ni tamu ge jai ge sema dmir hali wa mang jog ta sam shin na thor kon ra mang ta ta ta ge la na yin sung da ri hama ni gan thor sung da da jai chomar gun ngar amar go hama ni ga mar go ni lo lon ge zara jig lo lon yang ji lo lon na khas mo jai ti wa na da gen me da shi ge ji that sim kam gun na na tun ma shan na de ri ko na shi ma ga ta ti shok sok shi ga ka bo kan dai sam gu yor ge za tun thor son ron da chin na ni me sa ja yi na ta ja ye ha ma ta ke chi ga ka dai ke jin dai na shi ga sim kam ye ra de tang ga ni tar mo shon jo shi ga han to kan da sam gu ti shok ni ran bo kan dai sam gu yo ze jo ta shi ta ni ta a cha ki Listen, nigga, the tongue attack, share the phone, the same camp attack, the ship, the same camp attack, the tani. That Likam go their tongue attack in the dap, she the Jew, the Lucha Kazkanga, when she's more than Haji, Mandraga, and I shall Acham Parmago share a drug jura that is more bashing with our in Nashiga member in the Rondo Matsukona, so on the dead at the tongue of Kurtabra, she shared the hook of near Kurzin Rong hand at Positi, given a look at Rangi Kurindo, so Shanka said no Shangra, never yet to get his own timid or Tatakanina to Ajang Pomanachu motion the Dianga to Niamtos on the Dara. That Linkham go their tongue at the Chirsu or Natum Shongo Sao, a chundi standard and trotting Shongo no under in a standard and trotting. Чидина ача шигичи гыста мутамо шеттанара тиф шогачи чабдыгында ийне дараттагы мазат тарынгы ни чаттыңы тогму мамба мамбари тип шукны яң ача оман чанчынгы деп жүргени да тонзи ресоен ронлине дара мацукна америкем ава дине дара дагы стандарттан чуттинг тат детанга тада шигүшэ жыгны дара шангыр хали ва мага ферны дара догин кансыма сонарынгы ни чукку чиги чабдыгында ой кайни детанда да кимсангыл болсо дара тикони ферин жо кайни тумузген тага чигинда дегена чиг чыгымско дертип чыгыны тав димяга
1: Дэрчий кэрцэ, хава в дэйтэн гэн сэгон?
0: О, я дэрчий кэрцэ, дэйтэн рэ, дэйтэн гэн нэх, санжан чоттэн гэн
1: гэн. Жи,
0: жи. Мага зэгэ маши ян нэ дэд ина ян гэн нэх, шигэ тогтага дэ шигэ джиг джиг унгэн, нэ чу тэн ма ёкэн дэ сам нэ дэ рэ, дэ мэгэ ша джэвэн джо гэн дэ мэз гэн. Жи, жи. Дэ мэз гэн, дэ гэ тэн тэ гэн дэ Мөрнем гжон дир сип тивше чазуми пер навдам дипертон женти яр чутентен шиниф тут фбиянны понкам кардын тан пантын тагдык нерге симгонун кенте лаптык шкандын кытан мөвшит нала пантын сегон фандатар дитимиг фка хали анарын генадын тунан намгин шара чаб гонур гочи рокаре гочи лаптык гогда самжык о тачан сагна тум кечазыр да самдычи тенсумей жүргенде да чыз гонуз чыктым гы да тамсагын дикча чаререг рынгы гы да мансым самбу да усара кыстыңа мактын кедер шиг ханд кычын буйо кында самсон
1: жеч оя оя оя оя кватынчи дита гони гандык ни шайыг кырг картан терин гы нев нертин атын шайы ахым чынырын гын гын атам жизг зочу нис кабда йону дептели сона зу хама гарын гын чика даван диштын на шайы янды мугы шкарны гы мың пузы жок йону терк йону тета вз гырта ни тазу хама дирин гы кагыш яну лык лену ата шава шартын жүртын да тамчы гы та шайы вак чыкса муз гын жок йо тосундыр гын гачу кани ару гашин да шисе гын та замз гы мен бир чу лену джину та шайы джилан та жок да йо си гын шайы гы хши кайна чок сем кмен на чок тамчы гы та джендин гын цуа ди чуни чи чу нямжи да ну чуни та шайы ди рын хы гы нгам хы гы джила жок йо си гын тумзыр ди тана хамаз гам чуни шайы нарын гын цуа ди чурнын гы та жу та зу чер гын цуа гоман ди чуна сим гард гы тонд гы гамаз гын ни малан ди ор гагыр чи гын ни чи шагын дор Немаланд шкагындык ашанды нинди музыкын да кушмарын дурчил. Татым орна бана цукартыр. Маңпу юлы сапаритыр юн. Чо шунарынгы джаджипатыгы ниг чаритири чохти да ону гыштың. Ни узутарынгы енжина зосын нарг рынгын цуаты. Нелин яңтығызы топ жуты качынретігі узу амазгам цуны шетина рынгын цуанды. Жорның адамба. Рынгы шава чизген арады. Чи нелин жа таңылың юқазыгы тымдудығы шайдиян вағшық саму. Хыртин чебу семкім. Тани ликам, тани фчирка шайи ранран цону шайчинара рынгын цуаты, арива гтаджуга кырга шторнын тартир тавасы кугатага, таганлыгын дила кани, ян кабдазгина.
0: Жерита, нядазын цыгы шига сынкам шторна жамбу, бочызы тон жырон дара, ди ордык да черна дара, тон жамбазы кынама жонез гонара.
1: Жия.
0: Тону жамбу зэн. Сыгы, дашына ачу
1: чизы. Ди сэм кумта жамбу дада сигил ховжон игугия. Тисем кумты чигевчегог чигевчегог.
0: Аранге на чигевчегота кимсо токчонда тум уюм нюмотэг кша дондум үрэй тарванда тани харасонда дара тан токчокка локонайла чака чигевчего гэднада там дондогтоян чиге кымар жан базкына алды ифтер тана дара наян кымар жан базкына толугны дара тими жан бугу чиге сен кам жан бу енди гонара.
1: Нэжи.
0: Тогда Индонезия конота, хобжунг тадина, синканскернага тадина, динга амазгина, ниперт, хобжунг инадера, монтат, рынга, юта, поярам, хордик, сахтунго, ногу, гонрад, тихани, дайдаго, танго, шаша, нам не сатан, сайн, рондара, чик, топчин, зигам, тавшин, и он, ача, тоху, катрай, он, ша, джобжар, дунам, не мога, зигата, уажар, нарита, хобжунг, гутя, цу, йон, намари, тому, зина, мангина,
1: хобжунг,
0: яко, нарита, Йоцка, там вот изерк, не курка мне мазать. Так просто, что у тебя там изерк, да, что до чуть, ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱡ ᱢᱮ ᱫᱚᱢᱚᱥᱮ ᱫᱮ ᱪᱩᱭᱤᱜᱤ ᱡᱟᱝᱫᱩᱢᱟᱵ ᱡᱟᱝ

0: ziranda qashalay gosam gitim bugun biz ton tadı çeri diskinga girgen zirini tomma mağa gidip jığna kimtin mağa zıkı kimtin dara wopçık var kınjenji dara dağlatın gı var kı da çırgın kınjenji yesizine çıkıttın gına ton mağa zısırma tığa da kimtin gına ona tonduğun bakonu dini rıngı wopçık rıngı jimuniga yara lıq kiğınlar sonu yonu di derim gı çok gı тон тамнга на тон мага тэгдэрэнгэ тагчмаш ийг на тон мага тэгё кина
1: хмм
0: дэжи а тага танита рэнгэ чон чон дүнэ лэг чэгнэ дата цам анадаг нан симаж инжтэг дэнэ чоп дэгнэр дэнэ чоп тими жэгэнэ цаматаг тага шанэрэнгэ хамаг боссу дэгтэнгэ тат рэнгэ ихшиг жиг дэндэ уйон тирнэ тон дата нита ну чо ачэг тамаг ша дэгнэ даша та сача кэрсэ кэрсэ мондэ инэнгэ чомо инра дэнэ мадэ тэнгэ тагэ тондэн тотэнгэ тагэ шиги кабда исон сукатарынки данды дямна да шиги чымтынга хосуга тадагна тун маа вотто кетага тишик нил хов джонзы майды мазын ирин алын корны дарын жону конатам дугман ана капту капту шан кирсердин ни чымтынга хосуга так не кармадин рон хантына кече кирдин рон дараджи пантриор нанда самнада ни чымтын хосу корни тов джуин дугонара
1: ажия
0: печина йона ригиган вауи фа поша зе годи тори талам на район
1: мижерни
0: вожуй ло жена знгур та тан танган таршино на мару ничин ширама шигарин генсге чондуне нага ди вой бомдан го вой тан тан и жанчи вой хоп дина сон на тани таршино ширай вой гиги вой китан китан так так манки дай геркет бикен ди сезе шо хок шон чап гонар гон жонра гитна мам ни онага чиги субче да хаку кос мурондар тагмара яке клам гмара вопча дишадин да има гдера таран гтини хобжун ека кута гнам ге чиз на чу джанго ни дерм го чук дай клам г иги тон цу тон цу ин лифша ман жок диго комо
1: тон
0: да кайдун ми динг дашан го дай мши ге таги жиму ни гати ни нади туз ду нэ ке жиму ни динг офти жер ду нэ хоа мэ чок ти нар к чиқарим жазыбек қажыдың ашуы асемна гай мухегін
1: дағы
0: тақташына нәркен әрмен әрген кішігіне
1: жи
0: жай гырынге дими топайна гага о та сиді не пантынгы бара да оты хаматтарына гага хамага оты гатодна тен кен гадира
1: топайна
0: да не сатан сайын дон пантынгы бара сиді топайда качегін да самна дара тага чаз гомыр рынги ра ти дерим гы чок да хобжон дэнэ чок ти дерим гы чок жимуни гэсо динг кто пайн ох чи жим гы ти не замадин ох чи жим пус плиз гы кор ка яна то мы лизе гонэ да да вот а ти ми кор ты чи кто пайн да ион сук гы гонэ да
1: зо жи
0: ми хобжон гы дерим гы чок гы гонэ да
1: жи
0: тэм да зэри тэм да та ми чи сук чен гы хобжон та ми ага зваж гы нэмэн годэ ни хобжон их да дижу мы ниге о а ми хек яй сум мишрун дан дам джанго кна сандуна ниги ра тежен тхши гэн хобжон ашалай гогана
1: жи
0: жи ни чи ни ки сала чи зэгнэг мур гога ха чу сум джанга ама чу чу тан ва гэн изги ва го ми дан да ката ми ши ашалай джанго да дижу о зэгнэг дижу мы ниге ши гэч ка чап чат мур гора чи ка кркэ ти дяб джун ни хосо да гэта тим джог да сам гэ ти джам цанг nga tsu hamay nech bu sotong sey na shi ge jang jang ge sani rang ge ungen tan chak ta lang na dar ta ge chak gon lo tsor nang ge goni rang ge chimtong da rang ge nin kur ku she wa la odong ta na shi ge ji ke po zer inda san son de no ta yin
1: ji ji ji mo mar ta ge ta kon ni gan lak ka da yon nan tsua ni ge chok gar ni ge jer ge ga dong ta tang ra man ta dar ge ji thob jong shi ju gan dan ba ta ni ang ji li na tsu ge rang ge nyam lin yin ge chon da na shi ge Gorkin Longuk Chiamang Buzgu Yota Titana Kondivshe Kunda Amazgin Gankir Kirga Chepu Yonuga Tangni Tila Tirtinga Rangangla Kayang Rewa Nantan Zin Gonu Gonuguk Giva Kachin Ramzin Zula Kani Kabda Yonir Titana Tandamugan Gantri Jimuzu Yonuga Tangni Mantat Amazgan Tsunushe Chindara Rangarangi Yarji Ram Piji Ta Rangarangi Chig Yarsimga Simta Nichura Hobjonta Sama Chipra Yichuta Kachin Jesi Konuga Kachin Yinbata Shilmargu Konichu Kabda Gatunir Nitabka Yinayat Uchutarku Hamalalan Tsunushe shichina wata lopchang jo nyong namar yegi hi namar lopchong zi itam namar zi yang zu chimchang lopso ta rangi lopchang song namar ngi lopso tang hi namar zi yang tamu ga ane chalaram jong goyo kati tang na chu fichirna gergin namba ga zhunglika lakani shari song gono shayi ga chimchang ga lopso nda zantang ga lakani ta chu lopchang jo nyong ni lopso tom nyong na zi gana ti tebjin ga chi ga chachi zi gara chapar zi ga yo chiri mahtu ga fichirna rangin zin nan do tang na ti chapar me chimchang lopso ta si tang nara tam chola nriga se gono te ta zir ti tang na ta gana kanda ne chu amaz gan chun shayi jina lopchang jong shetup ka lakani ta tarku mang chiwa ji chani zigiri kango yungo chuchiri rungu hui cha ta juu ra hui lugu yi juu simta yu na ta matav na pachir yu ji matri yang tarung nangna chari dhugri uzo hui cha ta matav ni kango yungo mazin ni lopchang juu maam yung ni tamura yu jiri yang ta kangshtar ji chani zigi lopchang yi juu ra yetup ka lakana chizgi yuk tazu kabda zigi na
0: sari yatani ta tak tuk uri achu di hob jung de go jong de da khu cha lo de go jong ma da shi um bi de ka khu cha yi gi shin na da jang bu de de na ta ga da yi gi ma shi ni rong do ma tsu yang ren ga yo ji ri ha ma ki ma su chi ka yi gi hob tan jo ma myong hob jong yin ma myong ta ga da shi de ho su su shi ma ri gi ge hob chi ma ri ja yin de su bi cho yin de na shi ma ga yo ka da da ta ga ti shi ni rong ge da sam ji ma to nyong ma ta ta ga ni yi gi ma shi ni de ngar de ta ta ga sha na мнга дие хатширти машинера ка ёко нонда вот тало начу ачан тома юга нахча заяра сонда ни амазга шивиджи амазга килива тучин хал ниве зере дар аманди иги машиви канингня тина карда дин ди кача закана тупгаранге чиги сем гнда тучин теп тайм о манги намдин хумма ча сошивиджи ди кача таза шивиджи яра дондо лочинда ге тамаджи отванда сам тафнга ча хумма ча ондари хоб думайда хоб каман генен тамеда аня дигнен анда тага хоб думайди кошке би кондо ток та хур кеп жин жогул ма муаз кта моб жан жан буян тими дат дига ни чи сута замай си гу жон даран ачун ди лордан да шерим юод на мари тага хор ги чу чай чаза дат сам на ван ре тара ди хоб думай гу хом майн ди ви ди ни тан та ток та шерим да ги тан юод на мари кошке там зин си ди ша кё ди ама ти кап ту ша джо мрке кели ва та си гу тоб жан ди мрку на ок ток гона ми мачи тут чи ти ми да прожа на ти мужа да он дёво на заре да мочи бинер да ми ви крза маши бис мо дер кеп ма то ти кеда сон та да мор на к жо там ди да дёво на маки му а не ти кан го мен дер да да хама да та мужа торон да ра то бинер да ло чи ни за к ме да во дёво та ра ло да да ва хсам на во дёво да ра ири маши ду ди бинер да ши да та та ша сон на мо хэ хэ сон да ти кеп ке он дёво дер ти бинер та за го та да иги мыши гысанны да шун тамамын дегенне дере жанга тани зоны да нанам санжан догу да нанолону го лохап сүтү чета ми тондо кми шун жанна маган да максаманны дере тани зоны да хши гырынгын гостанны жамын жогын дегенне хши гычи мыши дезы дере мади зы тата мекне сам гыю кна мен дон чун гостан жырдына тоти мон жанган да сам гыю тезе бобжун эди курке месса марджан мыши онор кира тани зона джанго самсга тансан ача шиге чи табро деги на
1: жири
0: та за чи самин годо сам на данам ендро манча за та го сам на ваган да сам ди сам данда о йо джуши ка чи енда сам го мата ма та сам да джигду шо ма джикда
1: жири
0: то мун да сам
1: жири жигана кватин чи тернг лицендб джитте та ганлаган чону шачина чу лертинг лакане мори лехка лакане герген ди яна чу чимсан зыкын ге тенип шали сона чимдыг маз гитеги жинг цуаңи ге нямнын жерг чук нямнын утын жыг ди та жачи вамыл на ба чи ама на ба ге кырг чимсан лопсу корген ди чук нипа га чин тонгу юнура нипа тертинг кырген ган кир чизгин чага ленгу гитени рынгын цуан ди гелин шертин тын тын сам мечи бир хожун шипи ргипа етвинда зулакане кабда юну нятпани кватин чи шине ем дигин тэрнгэлэ цэндэв жилэ дагэнлэгэ чэгшэ нан дойчэ яна гунг кабдан дэзу чэ карнэй госа янсэ кахсан пэ госа дэмо ёк
0: танга тарамэ кхуора танги тэрнгэ кэчэвшан мо чэ гонг чэгра ёдна мари шига вэ даранди кэчэ гэ нана чэ та дэ нян мэ тхама гэ нарынгэ цэ мэ гэ нан гэ кэчэ ин бидэм чэнгэ чэ нэ чэ гэн ронда хандэ тхна сам гэ ёд танга тарамэ
1: оя оя кватэн чэ гэнэ Quadrinchi, Samba Yarsum, Kapa Yankir, Rungan, Tua, Womata, Yamchit Shiva, Nyotabani, Quadrinchi, Chinigin, Taga, Mongwag, Lamdani, Yang Chile, Gilham Nambatang, Chil Marmel, Tamchik, Shava, Lamdron, Dotun, Tender, Yong, Vijahir, Mondensi. Ya, kapsa demo gana.
0: Ya.
1: Ya.
2: Ardamla ribi jongjer thumla khiga yin dangol.
3: Zemel lungi zhengbi chhamla shgalam jia shalang.
4: Hosu khiji shalang.

0: Yasir dunga sangkuna jinamba kongni terunga lhurin jirkili tsunga tsamban dabjili tsamban di losung kuja shalanga tsamban dabjite chu amin gancha tang huyaluk sir konuga nangtun dinga tani kabda yonar taga gan aqtsik terunga li tsun dabjite ta kumi runga lirka tang tanin tsuwa daniga nyamjir gu guga runga gotim yonarganda gizirib jite chu kabda yonta taga li tsun da maabtang nuga yarngundi yungi terunga kalam dani ta jachi ama namba zu mint di naci gayari ni gamagsik chik nyanju ga rivafsia yu chi namba ga nyanara yu jirisam ga yung nyanu ga jirim di chu na chichu siman zanji rama daji chu mangari zan yu jiri tani zuwu inji na chu chimchang lopsoon da gali chiwa tanga magsilga uzu ami lopsoon da ga shayizig nyatsi gangu darang sa nipshali song na shayizig carlong narsung ga gorm jirim di nipa chimu zu tonga yok o nipa ndamu vlaslag zu tonga nukshtang na ama rangrang an chun nipshay jinara jiga tabhi song jiga ama jiga xioba xiaba yoni ama hirib janzig anyang ga tenba bayi ju tani ama hirib jan ama zumba jen ama zhornang jen ndamuzgi yiguna yang tiji tablam chizgi yok nda zungi tani kabda yin yong nirti tana jun chua arngi gu nyamling gu chula chigi yongju tata gachin buri tani ta girgin nam chonu shechina chu jigi a zonglik jang chang maafsipirin chua nguma gu chuk rang gu laglin nguma ta shali yong nugu chuni chum chonu shechina ra gong la girgin gu shekunu rang rang am chona jing chua andi chona chua karni yog chizgi yog tang nara tere maa dong tali ta rang gu isi gu awa gu mnya rang nyin ni wili jirji yob sang ra mnya rang nyin ni wili ngu zom ju gu samba ta yoni tamu gu kar gu rang gu amar zumba jen ta zuwa nga chul hobjung shi go saasgari ti ma tsiga ranga shayi ti namnya marajiga arewa chepu zung zinga melani rangshtanga lgalina ngoma ga chuni ta hara lhobso tanggoni shkin ma tibgoni tamuzgari tan chuni shaychina yang zu ama chiga hobjung shi go saasginjiri ya rangrang am chuni shaychina ranga warjil chungtangra ranga chimchanga korgi tibshirandagi shartuguz gongran dangzg jubra rangrang hawa shiran kuri webtuga arewa ndongu nukkuru yena webtuga хэртэн икүнд гүшкөрийн тани тазу хамаг симэр гардгра хамаг рынг чикуа норва дила кани шайиндэг семхмра шайиндэг дэтэн шайитэгм данам глака чэмүг вэгчэг чэбүз чэмүг хэрчин чэбүз тэвгэ ёк тэвзингэйн рынг рынг глака рива нантэн зэнжутэн гэчибуш тазу tsuwa nguman di chunna ta simgar dhiga tondag gangmangzg yujir yung varjig chig simkum di thangra varjig tota rangga minyasi kanggu ardhigan zingu ni tamuzgara chiyanjara gangshtran tsuwa andi chig chornan gha tiwazag chihi yunga mamu mtsani vjanka martog ni tamuzg chihi yunga nda tamchukuda rangga tabhi songjiga la kani tan tsuwa nda roju tabhi songjiga la kani varjinda yungju tata ka chimbu yin zidali ngunma zura girgina mbaga chu riva nantif shek yonu nzinga yonu divzinri tani tanda tangdar tabi shetib dardag rangrang yarji gongpacha rangrang jig tabdang hirib yonu zig chikik tanggu gizina ta huayaglug yiju tata ka chimbu riz shek yonu dariti tana ta gangu yingu chuni olhubranju nyongni huayaglug yil tamni hamaz gamsonu shechina tamchiku garang vrjiddi tunta Da rungu vrjiti khama chanazin meka. Rungu vrjiti tonta tsangma ga tsagar zonji ra. Jiyan jorwa gangzi khtanggu nara ma kaso tawidali. Khtanggu nari hama tamchiku ga. Tanata vrjiti tota huaycha ahta tabjuta ta. Fchirkif shiachina tehti nara chikchigir. Zamu yinjir jira yang hane ga lagalanga yung tabga menu da yang. Shkaghna ka tiranda yinjir samga. Taga tirang niwili zongti yang kangla gangtsim ga. Nyimachiga karmaja tambani ngosa midali nijig rangrang zura warji kirsim nijig huicha tajugu gomshiri achaq simta muzgar nil yonuga hama tamchiku gu. O dimin lopchanju mabnyongda zig yinara kona girgin gishakunu chu shchirga sambat chu simtar nili. Amukwa chapurwaat zinsongna yina ota namzgan gosa amnaran chiume kasi kunu. Ta chur nguma nguma jargangna lolun ziga loo tayin taa chikichab dan chizig tayin taa tamo zi inzi soma kakaam dungu nu, kakaam dragu nu gu nyan tata tsangma ga dii gari taasung tsali ngijin ziga tunuk. Tih garju gar jimtsinara tsangma ra tiga diga semgit ziga tewi. Wachig samu zi gu zhagi dali tata tamo zi gu wa tsungna yinjiri. Тана рангам цонд бише чинара тан го намни цамна чэмэ нуга нэр тандыр. Ята ни чи еге лоб жүгү чо сим та цазыр нил менара узу мыргына арганга вэл махина гзана чи секуну. Та рангрынг ха нерин небиш залгыра арка чимци картан рубзынг нанара чикчига камги ярта сира арта сатыгдыг яныш. Та ти вара шай чура ка кагумцын о чиксинг чиги тангзыра чу нигэ мааз нигсинг ниге тангзыра чу девами кавзи. Шайыг да карива нантын зын жүгур мөмазға герген гэтым үшелін юңа отына ди хамара жабге рынгы ва айуғы дейчір дирадайын ди соғын дағынзыг жығы юғын рейзі шен юңа тада ngoma ngaarangin цунуш ячин ахшиги ежіг лов соғы мәңгір тавызыг лұғы юта дейтіңна айын анан базу цунуш ячиндар айын датын дартави о хуйча чыңшчын афти хуйчаг лаканы ыргвалин матымнара цуа ңигі нямлинг лаканы панцын артира айырта айонрта харта сырта Тасира даркбарт асаатгадгаанар танаа өшөөр жаалам нэрэн гээв жанжура лоожу гзамбазу кэргэ табахинд линжүгэ хэрний ортбузна чугчудаг семтэ ютанна яна лоожугэ табламда намбар наацгуз юка даркб дээр табарыхтаг там дур дили сона озу чимцэн лоосонд нөмгэл чивазгийн бертэнгэни та рангранг хамаазун цунүшэ чинара вэржэ дила карива нантэн зэмбатэн шуурдэ рангла каян рива чичир тунтэ рангнитэ нам Нема дэч кэргэ ярджира гонтли ёнчугэ. Псамба тиштанны нема рэрэзэнгэ нжэрдух. Нема рэрэзэнгэ яркл яртунда ёнчугдада гэчэн бур. Яданы дарта дэрэнгэлэ цэнды цамба дэнгбу лосон кэжэс ялан хтон цэмда гэнчугжу ел. Рештерна дэрэнгэ лэйцэнды нэн аблургэн рэмбэ дэнгэгэ цамбаад говдрэгэш энчэр юо янаян дэцүүгэ гэнгэ чу гэлэм рэчүүгэ дэцүл мэйк, комкэм мэйк, горкэм маргэ та дэдэгна. Ян лэйцэнды цамбааг нивав гэу нүгэ нямкэн фчэ ргонтэгшэнэ гэн. Ян чэн нам базу лэйцэнэр джимагэн ашэгжу гуадэнчэ. Дэнэ дэрэнгэ цамбаа дэнгбу лхуцун кэжэ шэлэнгэ цамбаан дэнэн ажэгэ карнуна рангабжэн чэ кабдаарэ ежэ сэргуэнэ юна дэцэн татун кэнгэр кэлэмдэ капртунга хурайан даран дэцэл гарма чарэ юк. Рэдэгэ цамдэнэ чу лэйцэн дэбжэлэндэгэ абда чэбэзгэн янжу ел.
1: Цормэн агэнжуа нянчэн кэн ошгэлэ нянжуэрэ дэнэн чэ. Нийтон нийтэн ли лосэр гонцхэ кахх гарчун замчу ядав ядав жүр. Лосэр гонцхэ нандын пэнсэм жэцхэсэр тунадан. Кахх гарчун дэнэ мэним гонтэлэр тунчэлэ. Нэ цормэн янжуа нянчэн кэн ошгэлэ нянжуэрэ дэнэн чэ жэцхэ юнна капшуни. Нийтон нийтэн ли лосэр гонцхэсэ каххдэн гарчун дэ замчу ядачэр юла. Бэрэ гэнэ гэ лэнгша кахи юба шамсэ дарэ. Чэцхэ чамтэн дэн бэрчэлэ цуа жуэшэр зонгэрдэ. Зэнгла яртэ дэн нэнла сэнжэн дэ гуэшгүн лобсэ нэба дэнгэ. Ани, лосэрдэ намба дэн цамшэн камцэр гэрэ кэчэ мбэрдэ тонгэ. Сэм, кахэгэ чапшэл дэн гарчунг чаптун суэ сэнэмэ дэншэн чапцэн лэгбэр тонгэ. Обжэ, кахэгэ дэн гарчунгэ чапшунг дэн чаптун на нэнжэ сонжэлгэ нжэлгэ. Анэнжэ намба эмэ пижэ ингэ. Арня, кахэгдэн гарчунг арэнгпун гармаб жэли мэгэлба. Дэ, чабжунг рэнгба ина уэрдэ намбэв гэргэ. Овдэн, хцамчуэ гэрэйлэ, анитэ джэсэм авгэлэ, тэнэ аргэгэ овдэн, айтэ кэкэу цэ кам. Овгэл, хцамчуэ дэйн, нитэн нэртэгли жэрда дэбэй цээр чэгэнэ, жэрда жэвэй цээр чэгэвар. Рэртэг жайэлэ санжэ сонэм. Дэрт капэр чигэжэл чэ агэдэн чинга дэн тэр гэтхэн цормуна янжуа нянчэн кэн уэркэлэ нянжуа дэнэнэ

0: Я сердің ғы санғынан жинан ба тартады етсіндім жігдір дейтсіл қарма жымақ тұғымек. Түгің жинан ба үркілім мөбірінді ел. Таны дерінгіл етсіндім соны жиана ғызан құрықтекін е таны та ғзамжик дерін ғзапасың дей кеуға. Түгі жинан ба ғзамжикін соғанды жоршидан ба зүйонбей жахи мөнділ жина ен. Түш орайын жәчей лобжуғынан ба ғыр назып тонан дөттіңді. Tani, chu ta karsan kinyan nguma inji nara shen yung yu, te jing le cindri ra dham yung yu. Ta lopkuk sarwa zga nguh tsam rung ri. Titang na ta jachi lopchuk namba zung tsu nuf shena, nima riri gin charzi ra lopchung gin charzi zga yu guaz yu ju, matse gin charzi zga yu guaz yu ju da da gachin yin zidali chu thorin jirka le cindri nangar girgin namba gu shen yung yu. Daga karsan kinyan nga chu thorin janruk nyan chinkan workloom nyan jir tiyan nyan daga chu chalim tatung dali ni ta girgin namba ni galandi vnyanlim deg dansi dali ni chu kabda yim yung yu la dara namba zu go yu chir, rig yu chir, di chu nara yang chu lopkuk sarwa zung go tsam tang sik daga lopchuk namba zung shen jina rang rang lisim gu de tang da azar zi qatang ni Lobjung nyamlindi chimuzgu yongurgugu di tala rewara nyamnyongra tablim mangazgu xungta. Di tangna naba turayang di bjingi lagtuk doon tuwa jiga rmanjuda da gachinji. Di nir nguma nguma ju thorinjir kili cindi nangara yang tx nirangu di tzul marangtung jirgidang ftambi da lobjungu charja yuqwazgu tenjunda da gachinji isikunu lumar gamsunushena rangi lobjan jogon niwili da lobjan chimun tarishini jogonara Дарм рынгэ дэгэ мэцэгэн чаржэзэ нэра чэбу мэнэй, капсух дэншуэрэ мэнэй дэму гэнэртэн ёу кэсэ гэну. Та цэнмагэ дэгэм торжэгэн дэйшэгэр, дэгэзгэ ёхуазгэн чугугэр, гэнджэзгэ та рынгэ дэгэ ёлэ цэмнэнгэ гэнэзгэ лонгүгэ сэргүнэгэ мэгвада ёу кэсэ. Дэнэ тэв лангтэнгэ та чу чэсгэ чэ чэлэ чэсгэ бянжэ лобжа гэнзгэн дуэнжэ чэлэ тэв бянжүгэр гэвэ мэгсэлва чапэрва та чэсгэ янэнзэ на та лэн худжэ мэнэй дэму гэнэслэян мэнгазгэ ёу кэсэ чу шэкэ ёла. Дэгэ та чунда тэнгэ Зарзиг гатангани дагзуда тэгэ рангтунг шава гангзаги нара рангэжигин чаржира капшугунда юучуда да гачин рэсгону. Та лалан цгам цону шэчина лонгуб джекаазы гарган лобжунгий шалай мбапай хэри йи-йи-йи дар жигзага газгалангий лобжа чимуонанга тоннара да чига мачигсэ, сочасэ, рангарангий гадгалам мэни дар жайна хуржууни. Дар аңдығы мұтынны дамуғығы нецелара еу көсі көні дә тамчы көді мұдор дейлі сұна да тұхманы өлі лғыбжан жоғыр дейрінгі ғзанкру рейрі, нема рейрі, лғыбқұб рейрі, лұ рейрі яңна жүгіл хобчунға жамбақ, мамжынға жамбан дейхи жамба рейрі жынғы рынғы чаржызған ечінзгі еудіңна да еқысы көні чаржыздың тені қаркырам соны шәжіна қанаңын чаржы шәдіңна да халіні Тачу кокан изол хопчу пансан вара кабдай наши каркиркен чарже тыша тана хевлан ни тумуй на хари да ян лыгылын ни цуа ни гла кам бап гмине на тунар ата йонр ти тана там дор тели сона чинан баг сигин чарже зга юқазын тени та тынга лоп кук сарван деда арын гыл хоп кук ман матан ни мар ни матра ачевду медалини тасында сигин чарже юқазын тени та лыг тук дон тухан вай хрим бабай жута да ревайн я тыгы ти цукыган гы Kabda shi yinzimda ni jogu dang ta tirang li cindim donzin ba dang zomdrig ba chimlo rin ba dang zomdrin gan kirwa nori zu larja drasi. Darkilwa sunum, darkilwa shiglo chichib darkilwa ganchag serang sunum rin chinji yin. Namba cungu chul horin jirki li cindi nyanu rang chug li cindi jabjur dram tanchin dribala rinyang tkbani guadrin chisi na yin. Dina chi nambi mantada chonun warku long ching li cind gizantag lak sambar gapsish tangar jimi horin jirki li cindi nga cho yang hafjirin jil tabdi mwishir gu namba.
1: Алсулсон би газгышнын мали ба. Жавшин чарви ом цар штгужул жен.
2: Калан кырштоки хавин тумур бэкэн. Момбрх салви адунгын дарэнэн. Хэхгэр мэлун.

ཡང ཡ་ད་གོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ

როგორც იგზოდი.

Yeah, you like ogre, yeah.

Ma choga ati

你个钱的银子都特别的大白棕，用过你个那个家的大白棕，这个送你呀，这个家的大白棕，这个送你呀，这个家的大白棕。

지가 야다고 야나 그르도도도야 지 아론다 뜨르게 청아체라 다얀 쿠르레 치송글라 마만 쿠르레 지 아론다 쇼쇼니 영어 뭐

Yes, I'm

Ya se her de ganie yang

Ya chi her sir kula yung a tabar

지마성소고그슈하론더샤라자비타고이타체그일타시라조모가요가솔라마

Ya ro ta ta ya ra bi di mo ki mi ro ka chu ta kar mo da man da bai

아로토나 담빈 소냥 향한 잠부르고 다디 목적 가디 목

Zashang